Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира.

0: за все.
1: Забудь.
0: Ты плачешь по ночам.
1: Чуть-чуть, а хочешь прилечу.
0: Хочу.
1: Скорее засыпай. Лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть.

0: во сне вдвоем о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я, боюсь.
0: Но все равно

Уважаемые радиослушатели, а сейчас наша рубрика «Мир культуры и искусства». Рубия. Рубия Балхи, также известная как Рубия Аль-Куздари, была писательницей X века, сочинявшей стихи на персидском и арабском языках. Она стала первой известной женщиной-поэтом, писавшей на персидском языке. Жила в то же время, что и поэт Рудаки. Рубия упоминается в «Лубаб аль-Албаб» – сборнике персидских поэтов, составленном писателем XII-XIII веков Алфи. В сборнике о ней говорится следующее. «Дочь Кааба, хоть и была женщиной, превосходила мужчин в своих достижениях. Она обладала острым умом и вспыльчивым характером. Она постоянно играла в любовь и восхищалась красивыми юношами». Рубия – одна из 35 женщин-суфиев, упомянутых в персидском труде XV века «Нафахат аль-Унс» в биографическом сборнике, составленном Джами. Называя ее дочерью Кааба, Джами пересказывает эту историю со слов выдающегося суфийского мастера и поэта Абу Саида Абу Аль-Хайра, который сообщает, что она влюбилась в раба. Святыня Рабии находится в мавзолее Суфия Накшбанди в городе Балх на территории современного Афганистана. Святилище было отреставрировано в период с 2012 по 2016 года. В ее честь названы различные школы, больницы и дороги в провинции Белуджистан, Пакистана, Афганистане и Ирана. Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Аттар, Джами, Риза Кулихан, Хидаят и другие поэты и писатели суфии, признавали ее себе равной. Появление уже в XIX веке развернутого романа о Рабия показывает значительную популярность ее стихов. Кроме того, для историка литературы, конечно, крайне важно установить, что уже на таком раннем этапе мы находим в персидско-таджикской литературе все элементы романа. От произведения Рабии и сохранилось очень немного. Но те стихи, которые дошли до нас, проникнуты теплотой и искренностью, отличающими их от традиционной любовной лирики. Лана Астрикова, писательница, поэтесса, эссеист, в своей работе отметила ценность стихов нашей соотечественницы и украсила их своими эмоциями. Со стихами Рабия Балхи русскоязычных читателей знакомы через переводчика произведений поэтессы Кириллова. В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, сущности жизни и человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глазами джнуна слезы льет. Недаром розы алый цвет щекам, лейлы сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто веруя в Христа, наряд монашески надев, фиалки синяя, смотри, скрывается в тени. Скрывается в тени.

Строки, которые известны на русском, поражают изяществом, глубиной, искренностью и тончайшим сплетением, сплавом, проникновением в суть культуры не только восточной, но и мировой, европейской. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. Рубия действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы, и ее имя не выдумано, а тает, источает свой аромат, плетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. Наиболее известна история ее гибели. Поэтесса, выросшая в знатной семье, влюбилась в раба Бекташа. Ее брат бросил раба в тюрьму, а свою сестру замуровал в натопленной бане, перед этим вскрыв ей вены. Последние стихи Рубия Балхи якобы написала собственной кровью. Вот фрагмент ее последнего стихотворения. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я, да ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, что внезапно затем бросит заживо в ад, чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Директор агентства по гидрометцентру Республики Таджикистан Абдулла Курбанзода принял участие на открытии 64-й сессии вспомогательных органов рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне, Германия. Как сообщили в агентстве, конференция продлится до 18 июня и является ключевым этапом подготовки конференции сторон, которая состоится в ноябре 2026-го в Анталии, Турции. Участники подчеркнули необходимость ускорения реализации целей рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения на фоне усиливающихся последствий изменения климата и сохраняющегося дефицита климатического финансирования. Основное внимание переговоров уделено вопросам сокращения выбросов парниковых газов, адаптации к климатическим изменениям, финансирования климатических мер, технологий, наращивания потенциала и справедливого энергетического перехода. Данная конференция рассматривается как важнейшая техническая площадка, где страны должны продвинуть переговоры по новым национально определяемым вкладам, адаптационным мерам и механизмам климатического финансирования перед принятием политических решений на конференции сторон. Таким образом, открытие мероприятия ознаменовало начало интенсивного переговорного процесса, который должен заложить основу для более амбициозных международных климатических обязательств и практических результатов на конференции сторон. Завтра в Национальной библиотеке Таджикистана состоится ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская гидроэлектростанция». Об этом сообщает администрация «Рагунской ГЭС». Как отметил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании парламенту от 16 декабря 2025 года, в сентябре 2027 года будет введен в эксплуатацию третий агрегат «Рагунской гидроэлектростанции», что позволит полностью обеспечить энергетическую независимость страны. Рагунская ГЭС, признанная одним из крупнейших гидротехнических сооружений века, строится на реке Вахш. Электростанция будет состоять из 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый. После полного завершения строительства высота плотины Рагунская ГЭС достигнет 335 метров, а ее общая установленная мощность составит 3600 мегаватт. Благодаря таким показателям Рагунская гидроэлектростанция станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026» пройдет с 17 по 20 июня в Худжанде, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. 18 июня в рамках выставки пройдет международный форум «Торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества». Во второй половине дня во Дворце спорта города Худжанда состоится официальная церемония открытия выставки. Цель выставки заключается в поддержке международной торговли торговли, повышение экспертного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, а также развитие сотрудничества между странами региона и международными финансовыми организациями. Выставка также станет эффективной площадкой для презентации, обсуждения, разработки и реализации различных проектов. В ее работе примут участие компании и производственные предприятия Таджикистана, которые представят широкий ассортимент продукции и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами и по развитию для выхода на новые рынки. Напомним, что с 12 по 14 июня 2025 года в городе Ходжанди состоялись международная торговая выставка СОГД-2025 и форум торгово-инвестиционных возможностей и перспектив регионального развития. 11-й международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые пройдет с 15 по 24 июня в Сагдийской области Таджикистана на базе детского лагеря «Шохин» в городе Гулистон. Об этом сообщает пресс-центр Межпарламентского ассамблеи Содружества независимых государств. Участниками форума станут делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Форум, организатором которого выступает Межпарламентская ассамблея СНГ, пройдет в республике по приглашению председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали. В течение 10 дней запланировано более 30 мероприятий. Ежедневно будут проходить дни знакомства с культурой и традициями стран-участниц. В программе также интеллектуальная олимпиада, встречи с чемпионами спорта, мастер-классы, туристический слет, физкультурно-спортивный марафон и товарищеские турниры. Отдельным событием станет парламентский день в Душанбе, включающий экскурсию по столице, посещению архитектурного комплекса «Истиклол», Национального музея и парламента Республики Таджикистан. Инициатива о проведении форума школьников региона принадлежала Жогорку Кенешу Кыргызстана. С 2013 года мероприятие проходило на озере Иссык-Куль. В дальнейшем география была расширена, форум принимали Россия, Узбекистан и Беларусь. Проект поддержан Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Уважаемые радиослушатели, далее нашу программу продолжит наш коллега Давлат Назаров. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: В соответствии со статьей 4 закона Республики Таджикистан о переписи населения и в целях получения достоверных данных о численности и размещении населения на территории Республики Таджикистан, необходимых для разработки государственных прогнозов, концепций, стратегий, программ социально-экономического развития Республики и анализа демографических процессов, указом президента Республики Таджикистан предусмотрено проведение переписи населения и жилищного фонда на всей территории страны в период с 1 по 31 октября 2030 года. Перепись населения проводится во всех государствах не реже одного раза в 10 лет, либо в рамках очередной всемирной программы переписи населения. Перепись населения является одним из важнейших государственных мероприятий, позволяющих определить численность населения, его состав, условия жизни, уровень образования и занятости граждан. Кроме того, ее результаты имеют важное значение для разработки государственных программ, распределения бюджетных средств, повышения уровня жизни населения и обеспечения дальнейшего развития страны. Перепись способствует формированию объективной и всесторонней картины социально-демографической ситуации в государстве. Организация подготовки и проведения переписи, обработка полученных данных, подведение итогов и публикация результатов переписи населения и жилищного фонда возложены на агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан. Финансирование данных мероприятий предусмотрено за счет средств государственного бюджета на 2026-е 2033 годы, а также иных источников, министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти поручено оказывать органам статистики всесторонние содействия для качественного и своевременного проведения данного мероприятия. О спорте. Таджикистан завершил июньские товарищеские матчи против Индии ничьей. Во второй встрече, прошедшей на центральном стадионе Гиссара, команда Игоря Ангеловского сумела избежать поражения лишь в концовке и завершила игру со счетом 1-1. После победы в первом матче в Турзунзаде со счетом 3-1 болельщики ожидали еще одного успешного результата. Однако на этот раз индийская команда оказалась гораздо более организованной и создала хозяевам серьезные проблемы. Гости открыли счет уже в первом тайме. На 25-й минуте отличился Викрам Партап Сингх, который воспользовался своим шансом и вывел Индию вперед. После пропущенного мяча сборная Таджикистана владела инициативой, но долгое время не могла найти путь к воротам соперника. Во втором тайме Игорь Ангеловский активно использовал замены. На поле появились Вахдат Ханунов, Салохиддин Иргашев, Шервони Мабатшоев, Шахрон Самиев, Фуркон Рахимзода и

Тучи идут, проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В Душанбе переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный до 7 метров в секунду, временами усиление до 12. Мгла, температура ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами на волне радио Фарханг с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок. Но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас наша рубрика «Мир культуры и искусства». Рубья. Рубья Балхи, также известная как Рубья Аль-Куздари, была писательницей X века, сочинявшей стихи на персидском и арабском языках. Она стала первой известной женщиной-поэтом, писавшей на персидском языке. Жила в то же время, что и поэт Рудаки. Рубья упоминается в «Лубаб аль-Албаб» – сборнике персидских поэтов, составленном писателем XII-XIII веков Ауфи. В сборнике о ней говорится следующее. «Дочь Кааба, хоть и была женщиной, превосходила мужчин в своих достижениях. Она обладала острым умом и вспыльчивым характером. Она постоянно играла в любовь и восхищалась красивыми юношами». Рубия – одна из 35 женщин-суфиев, упомянутых в персидском труде XV века «Нафахат аль-Унс» в биографическом сборнике, составленном Джами. Называя ее дочерью Кааба, Джами пересказывает эту историю со слов выдающегося суфийского мастера и поэта Абу Саида Абу Аль-Хайра, который сообщает, что она влюбилась в раба. Святыня Рабии находится в мавзолее Суфия Накшбанди в городе Балх на территории современного Афганистана. Святилище было отреставрировано в период с 2012 по 2016 года. В ее честь названы различные школы, больницы и дороги в провинции Белуджистан, Пакистана, Афганистане и Ирана. Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Аттар, Джами, Риза Кулихан, Хидаят и другие поэты и писатели суфии, признавали ее себе равной. Появление уже в XIX веке развернутого романа о Рабия показывает значительную популярность ее стихов. Кроме того, для историка литературы, конечно, крайне важно установить, что уже на таком раннем этапе мы находим в персидско-таджикской литературе все элементы романа. От произведения Рабии и сохранилось очень немного. Но те стихи, которые дошли до нас, проникнуты теплотой и искренностью, отличающими их от традиционной любовной лирики. Лана Астрикова, писательница, поэтесса, эссеист, в своей работе отметила ценность стихов нашей соотечественницы и украсила их своими эмоциями. Со стихами Рабия Балхи русскоязычных читателей знакомы через переводчика произведений поэтессы Кириллова. В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, сущности жизни и человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глазами джнуна слезы льет. Недаром розы алый цвет щекам, лейлы сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто, веруя в Христа, наряд монашески надев, фиалки синяя, смотри, скрывается в тени.

Строки, которые известны на русском, поражают изяществом, глубиной, искренностью и тончайшим сплетением, сплавом, проникновением в суть культуры не только восточной, но и мировой, европейской. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. Рубия действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы, и ее имя не выдумано, а тает, источает свой аромат, плетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. Наиболее известна история ее гибели. Поэтесса, выросшая в знатной семье, влюбилась в раба Бекташа. Ее брат бросил раба в тюрьму, а свою сестру замуровал в натопленной бане, перед этим вскрыв ей вены. Последние стихи Рубия Балхи якобы написала собственной кровью. Вот фрагмент ее последнего стихотворения. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, что внезапно затем бросит заживо в ад, чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови.